Ух ты, сетхэлчэг цэлмэгэ, цэлмэгэ, Монгол наад ми тэнгэйдэ, тэнгэйдэ. Дуугүвжин дуун-дуун, Довсан жая датхан датхан, Дуугүвжин дуун-дуун, Довсан жая датхан датхан. Бум-бая, бум-бая, бум-бум-бая, бум-бая.